0: Смотрите, вот. Смотрите.
1: Пил свой взял.
0: Пил свой. Medic 43, squad 86. You have a CO alarm going off, nobody feeling you.
1: Squad 86, left back.